Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система по

0: современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
1: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

0: Реклама.
1: Топ-5 покупок месяца.
0: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
0: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: Амода C7. Собрать взгляды.
0: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
0: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. She's crazy like a fool.

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру» Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру» Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: Столица облачная, идет небольшой дождь. В эти минуты за окном 17 градусов тепла. Днем до плюс 24 прогреется. В дневные часы осадков не ожидается. Вечером 18, предстоящей ночью плюс 14. Столица, 8 часов утра. Впереди на «Радио 7 новости». В эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Регионы будут подписывать соглашение по ценам на топливо с независимыми сетями АЗС. А Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба будут подписывать аналогичные договоренности с малыми и средними нефтеперерабатывающими заводами. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, несколько российских НПЗ недавно завершили ремонтные работы и уже начали наращивать поставки топлива на внутренний рынок. Но Новак подчеркнул, что существующие проблемы в первую очередь затрагивают бензин. В правительстве также приняли решение. Заправки должны заранее предупреждать покупателей о продаже топлива с пониженным экологическим классом. Женщинам со статусом ИП или самозанятости, которые воспитывают детей до 7 лет, предложили снизить налоги. Авторы инициативы отмечают, что многие женщины, добившиеся успеха в бизнесе, физически не могут позволить себе уйти в декрет. Поэтому снижение налоговой нагрузки стало бы для них справедливой мерой поддержки и дало бы преимущество перед другими предпринимателями в тех же сферах. Решение о том, какой именно налог и насколько снизить, предлагается

0: отдать на усмотрение губернаторов. Внимание у столичных автолюбителей. Сегодня в Москве частично ограничат движение по Садовому кольцу из-за проведения большого фестиваля бега. Как сообщает столичный Дептранс, ограничения будут действовать до 9 вечера. Во время перекрытия подъезд к ряду объектов в центре города будет временно недоступен. В их числе торговый комплекс «Атриум», «Павелецкая плаза», парки «Горького», «Музеон», театр «Сатиры», театр «Кукол Образцова», театр «Моссовета» и концертный зал имени Чайковского. Ограничения также затронут подъезды к Курскому и Павелецкому вокзалам. Парковка на участках, где будут действовать ограничения, запрещена. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут и для поездок в центр воспользоваться метро. Старшеклассникам не рекомендуется приходить в школу на торжественную линейку 1 сентября в очень коротких юбках, нарядах с глубоким декольте и на шпильках, рассказала эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова. Она отметила, что День знаний – это официально торжественное мероприятие, и внешний вид участников должен сочетать деловой стиль и праздничность. Обувь должна быть на устойчивом каблуке, а платье и юбки быть умеренной длины, добавила эксперт. Это «Радио 7» на Семи Холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
1: Отличные выходные на Семи Холмах с Евгением Водяном.
2: Все верно. Доброе утро и здравствуйте. Добро пожаловать в воскресный эфир на Семи Холмах. Приятное начало дня с хорошей, качественной музыкой. Через несколько минут услышим Майкла Джексона и Сабрину Карпентера. Начнем этот час под Backstreet Boys.

утра пораньше. Брейнсторм. А буквально вчера под вечер стало известно, что российский парашютист Сергей Бойцов установил новый мировой рекорд. Он совершил прыжок с теплового аэростата с высоты 11 551 метр. Достижение зафиксировали в предгорьях Алтая. Скорость свободного падения превысила 500 километров в час. Прыжок выполнялся в высотном скафандре с автономной подачей кислорода. Получается, он прыгнул из стратосферы с высоты более 11 километров. Вот это да! Из музыки дальше Демис Русос и Нина. Затем узнаем гороскоп на сегодня. На календаре уже 23 августа.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня, конец недели подарит вам чувство внутренней завершенности. Овны, львы и стрельцы, даже если внешне ничего не изменится, вы поймете, что давно переросли одну из своих старых тревог. Знаки Земли. Воскресенье предложат вам посмотреть на привычную жизнь с высоты. Тельцы, девы и козероги, многое, что недавно казалось важным, неожиданно потеряет свой вес. Знаки воздуха. Не удивляйтесь, если сегодня вам захочется ненадолго отключиться от потока информации. Близнецы, весы и водолеи. Именно после такой паузы в голове появится место для действительно ценной идеи. Знаки воды. Вечером обратите внимание на свое настроение. Раки, скорпионы, рыбы, звезды показывают, что

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

В воскресном эфире Анастейша. А тем временем пишет, что яблочный музыкальный стриминг отправил партнерам по музыкальной индустрии электронное письмо, в котором объявил о планах ввести маркировку, сделано с помощью искусственного интеллекта. Нововведение должно заработать в этом году. Точные сроки неизвестны. Ставить маркировку на трек будут, если дистрибьюторы и звукозаписывающие компании сообщили стримингу, что его существенная часть была создана с помощью нейросети. Я, кстати, слышал, что другой зарубежный музыкальный стриминговый сервис вроде как обещал не подкидывать ИИ треки в рекомендации. По всей видимости, сейчас очень много загружается музыки, сделанной нейронкой, да и не только музыки. И если говорить про контент в целом, отсюда и решение делать маркировки. У нас же дальше Адель и Алфавиль, а сначала Адриана Челентано. Доброе утро.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: Столица облачно с прояснениями. В эти минуты за окном 17 градусов тепла. Днем до плюс 24. Воздух прогреется. В течение дня сегодня осадков не ожидается. Вечером 18. Предстоящей ночью плюс 14. В Москве 9 утра. С новостями нас знакомит сегодня Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Минпросвещение определило продолжительность нового учебного года. Занятия начнутся 1 сентября и завершатся не ранее 26 мая. В российские школы пойдут около 17,5 миллионов человек. Из них в первый класс 1,5 миллиона детей. В пресс-службе ведомства добавили, что школы на основе рекомендаций утверждают свой календарный учебный график, учитываются региональные этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. В министерстве отметили, что максимальная нагрузка варьируется от 3 уроков в день у первоклассников до 7 уроков у учеников 7 по 11 классы. Роспотребнадзор тем временем напомнил о важности соблюдения режима дня для школьников. В ведомстве предупредили, что чрезмерное использование смартфонов, планшетов и компьютеров может ухудшать качество сна и затруднять засыпание. Рекомендуется за 1-2 часа до сна отказываться от электронных устройств. Также, по словам специалистов, для сохранения концентрации и снижения утомляемости необходимо правильно распределять учебную нагрузку и чередовать умственную деятельность с отдыхом. Прогулки на свежем воздухе, подвижные игры и занятия спортом помогают укрепить иммунитет, справляться со стрессом и положительно влияют на работоспособность. Почти половина пассажиров метро регулярно уступает места в городском транспорте, а более 60% постоянно замечают, как другие люди уступают места тем, кому тяжело стоять. Таковы результаты исследования, которое провел столичный департамент транспорта. Интересно, что более 80% опрошенных готовы уступить свое место без дополнительных просьб людям с ограниченными возможностями здоровья. При этом 92% пассажиров готовы освободить место при первом обращении незнакомого человека. По статистике, чаще всего готовы встать мужчины от 18 до 39 лет.
1: Я всегда уступаю, Диана.
2: Я тоже.
1: Вообще, такие мы молодцы, конечно.
2: Ко мне даже с просьбой обращаться не нужно.
1: Вот-вот.
2: Это воскресенье станет последним теплым днем этого лета в Москве. Температура воздуха повысится до плюс 24 градусов. Синоптики поясняют, в этом нет ничего удивительного, ведь до дня осеннего равноденствия остался месяц, а продолжительность светового дня сократилась уже более чем на 3 часа. В понедельник температура воздуха опустится на пару градусов ниже средних многолетних значений и составит плюс 18-20 градусов. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Будян. Всем хорошего дня.
0: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Будяном.
1: Журналистам нашим большое спасибо. Радио 7 на Семи холмах. На календаре уже 23 августа. Добро пожаловать в воскресное утро. Дальше у нас Passenger, Enya и прямо сейчас Lemar.

Радио 7, группа Police. А на днях стало известно, что Netflix планирует опубликовать документальный фильм о певице Джессике Симпсон. Кто не знает, Симпсон продала более 20 миллионов копий альбомов и снялась в одном из первых на американском телевидении реалити-шоу о знаменитостях. Проект «Молодожены» выходил в 2003-2005 годах и рассказывал о Симпсон и ее муже Нике Лаше. Документалка выйдет спустя год после того, как она возобновила музыкальную карьеру. До этого артистка не выпускала музыку в течение 15 лет. Скоро поставим Limp Bizkit, а еще Джанет Джексон.

0: 9:28 в Москве. Доброе утро. И сейчас хочется напомнить, что слушать Радио 7 стало еще удобнее. Относительно недавно у нас появилось новое официальное приложение станции Радио Хаб. Теперь ничто не отвлечет вас от любимой музыки. Вы можете просто скачать его в вашем магазине мобильных приложений, запустить в один клик и наслаждаться эфиром Радио 7. Попробуйте.
1: Реклама. Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Метры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Фил Коллинз. С утра пораньше. На календаре уже 23 августа. И в истории этот день запомнился тем, что в 1799 году в Петербурге был наложен запрет на ношение бакенбард. В 1904 запатентовали автомобильную шинную цепь. А в 1955 состоялся полет первого конвертоплана с поворотным ротором. Все эти события произошли 23 августа в разные годы. К музыке приятной. Мы вернемся через 2-3 минуты буквально. А прежде важная информация для сладкоежек. Слово Ольги Яковине.
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Лето – это пора сладкоежек. В это время года можно побывать на пасеках и медовых ярмарках, куда пчеловоды привозят свой свежий урожай. И это отличная возможность попробовать совершенно необычные и уникальные сорта меда. Например, бортевой мед, который получают от диких пчел. Они живут в дуплах деревьев. Снимают такой мед только один раз в год. Он имеет особенно смолистый вкус, а само бортевое пчеловодство сохранилось в России только в одном регионе – в Башкирии. В заповеднике Шульганташ летом можно побывать на экскурсии на бортевую пасеку и в тематическом медовом музее. А в Бурзянском районе в августе проходит посвященный бортевому меду фестиваль «Бурзян». На Алтае можно попробовать уникальный горный сорт меда. Чтобы его получить, пчеловоды грузят свои ульи на прицепы и вывозят высоко в горы, где цветут алтайские лекарственные растения-эндемики. Горный алтайский мед славится особой пользой для здоровья. Многие местные пасеки летом проводят экскурсии и дегустации, в том числе бесплатные. А в эту субботу в Горно-Алтайске пройдет фестиваль «Золотая пчелка Горного Алтая». Еще одна медовая редкость – димарфантовый мед. Один из самых редких и ценных в мире. Получают его из нектара цветов димарфанта или колопанокса семилопастного. Это редчайшее краснокнижное дерево, которое сохранилось в неизменности со времен динозавров. Встречается это дерево с колючим стволом только в Приморье. Цветет оно один раз в 4 года, только в августе, и то лишь при благоприятных погодных условиях. Бесценный димарфантовый мед, темный, очень ароматный, с необычным привкусом. Попробовать его можно на фестивале «Медовое раздолье», который пройдет в эти выходные в поселке Анучино, в 100 километрах от Уссурийска. Стоит воспользоваться этими сладостными возможностями, пока лето не кончилось.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Эти мелодии отправляют нас в открытый космос. Заставляют сомневаться, где сон, а где реальность. И встречают на палубе пиратского корабля. Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». Сегодня вспоминаем музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем удивительные истории ее создания. Слушаем фильмы, смотрим музыку. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: Столица солнца и малооблачно. В эти минуты за окном 18 градусов тепла. Максимальная температура сегодня поднимется до плюс 24. В течение дня осадков не предвидится. Вечером 18, предстоящей ночью плюс 14. В Москве 10 утра. Новости с Дианой Макеевой. Далее. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Правительство продлило действие правил оказания платных образовательных услуг до 1 сентября 2032 года, пишет ТАСС со ссылкой на постановление. Изначально документ был утвержден в 2020 со сроком действия до конца текущего года. Согласно действующим нормам, закреплены права и обязанности сторон, регламентированы порядок заключения договоров и механизм формирования стоимости обучения. В частности, запрещено увеличивать цену после подписания договора за исключением индексации на уровень инфляции. Также платные услуги не могут заменять обучение, финансируемое из бюджета. Дептранс Москвы предупредил об ограничении движения на участках Садового кольца. Причина проведения большого фестиваля бега. В частности, сегодня до 14 часов автомобилисты не смогут проехать по участку от Баррикадной улицы до Лихова переулка через Маяковский тоннель, Садовую Триумфальную и Садовую Каретную улицы. До 19 часов движения не будет на улице Земляной вал от улицы Покровка до Таганского тоннеля. Кроме того, проезд будет закрыт до 9 вечера на улице Крымский вал от Октябрьского тоннеля до Крымского моста. В столичном департаменте транспорта добавили, что до окончания мероприятия на всех участках перекрытий будет запрещена парковка. Водители призывают заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда. Около 2/3 российских семей владеют легковым автомобилем. Это данные Росстата за 2025 год. Так, в среднем на 100 домохозяйств приходилось 68 авто, при этом годом ранее показатель составлял 67. Заметнее всего, автопарк вырос в сельской местности. Там на 100 домохозяйств приходится 75 легковых автомобилей, в то время как в городах 65. Кроме того, увеличилось и число домохозяйств, владеющих мотоциклами. Если в 2024 году на 100 семей приходился один, то по итогам прошлого года уже два.
1: Ну, это, кстати, заметно.
2: Второй твой, мне кажется, Жень.
1: Ну, да.
2: Слово «кофе» среднего рода может стать основным правильным вариантом в русском языке. Филологи отмечают, что такая перемена будет логична с точки зрения языка, который стремится к унификации. Так, слова, оканчивающиеся на «о» и «е», «окно», «дело», «солнце», «море», «поле», традиционно относятся в русском языке к среднему роду. Специалисты подчеркивают, что некоторые заимствования, такие как пианино, какао и пальто, тоже изначально были мужского рода, а затем перешли в средний.
1: Диан, как все-таки правильно? Мое кофе?
2: Нет, только мой.
1: Ладно.
2: Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем отличного дня.
0: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
1: Диана, спасибо большое. Ждем тебя через час с новостями. Напомню, что в этом часе вас ждет продолжение уикенда Ханса Циммера. Будем вспоминать музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем с вами удивительные истории ее создания. Также собираемся дарить вам подарки. Уже скоро расскажу подробности. А пока же «Берлин», Майкл, Патрик Келли и «Дезри».

Джейсон Мраз только что. И давайте переходить к подаркам обещанным. Условие уже традиционное. Отвечаете правильно на вопрос быстрее других, мы дарим вам приз. А приз сегодня — два приглашения в музей русского импрессионизма на выставку «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма». 23 августа в 1799 году в России стало одним законом больше. В Петербурге вышло распоряжение, подписанное оберполицмейстером, о запрете носить бакенбарды. По мнению Павла I, ни один благонадежный гражданин попросту не может носить на лице бакенбарды. Павел решил не мелочиться и заодно запретил кое-что носить

и женщинам. Как вы думаете, что? Варианты ответов. Челки и букли, юбки или же шляпы? Ваши ответы мы принимаем сегодня через конверт, который вы найдете на сайте radio7.ru в правом верхнем углу экрана. Первый, кто правильно ответит, получает подарок. Два приглашения в Музей русского импрессионизма на выставку «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма». Желаю удачи и жду ваши сообщения.

Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». При всей своей славе Ханс Циммер много лет панически боялся публичных выступлений. Музыкант привык оставаться за кадром, и на живые шоу его буквально за уши вытаскивали друзья. Гитарист Джонни Марр и рэпер Фаррелл Уильямс. В итоге Циммер переборол страх и решил попробовать исполнять саундтреки на сцене точно так же, как артисты играют обычные песни. Зрители с восторгом приняли этот эксперимент, и Циммер решил не останавливаться. С тех пор композитор регулярно отправляет в гастрольные туры и выходит на сцену со своими самыми известными произведениями. На одном из таких шоу композитор даже устроил перформанс, о котором потом писали все СМИ. Ближе к финалу Ханс остановил выступление и позвал на сцену свою возлюбленную, Дину де Луку. Задав ей пару шуточных вопросов про запертую дверь и сорбет в морозилке, Циммер встал на колено и сделал предложение прямо перед многотысячным залом. Получив согласие, он усадил невесту за пианино, и они вместе сыграли финальный трек. Радио 7. Уикенд Ханса Циммера.

0: Музыкант Ханса Циммера. Только на Радио 7. Внимание! На связи агент Радио 7. Докладываю обстановку. Весь август в эфире Радио 7 будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
2: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. А5. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай-город».
3: А еще там дают подарки за покупку.
4: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
5: Индия. Ближе, чем вы думаете. Танцы Болливуда, индийская кухня, ярмарка, йога, мехенди, модные показы и настоящая индийская свадьба ждут вас на фестивале «День Индии» с 20 по 23 августа в Гостином дворе. Подробности на indiaday.ru 0+.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
0: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+. Радио 7.ru. Новости, гороскоп.

0: конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. «Радио 7».
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

Кто же получит приз за правильный ответ на вопрос, узнаем прямо сейчас. 23 августа в 1799 году в России стало одним законом больше. В Петербурге вышло распоряжение, подписанное обер-полицмейстером, о запрете носить бакенбарды. По мнению Павла I, ни один благонадежный гражданин попросту не может носить на лице бакенбарды. Павел решил не мелочиться и заодно запретил носить кое-что и женщинам. Как вы думаете, что? Так звучал вопрос. Варианты были челки и букли, юбки или же шляпы. И правильный ответ звучит так. Павел решил не мелочиться и заодно запретил женские челки и букли. Никто из современников так и не смог понять, чем они не угодили императору. Победителя нашего зовут Петр. 7158, последние цифры номера. Петр, мы вас поздравляем. Вы получаете два приглашения в Музей русского импрессионизма на выставку «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма». Это путешествие в творческую атмосферу начала 20 века. Вас ждут более 170 произведений живописи и графики, интерактивные зоны и возможность взглянуть на историю русского модернизма с неожиданной стороны. Всем большое спасибо за участие.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы с вами пройдемся по северной части Старой Москвы. Туда, где асфальт и стекло не до конца стерли следы совсем другой эпохи. Эпохи нефтяных королей, бешеных скачек и карточных ночей, когда за один вечер можно было потерять или выиграть целую судьбу. Герой сегодня – Левон Александрович Монташов. Человек, который умел делать деньги так, будто бы это был особый вид искусства, а проигрывать так, что об этом потом слагали городские легенды. Если на Ленинградском проспекте пройтись вдоль старых домов, взгляд сам собой зацепится за вензеля – скромные, но упрямые буквы «ЛМ» на нескольких фасадах. Это подпись, оставленная Монташовым на городской ткани. Он был сыном Александра Монташова, одного из нефтяных титанов империи, и сумел не просто удержать отцовское состояние, а приумножил его до масштабов, которые в начале 20 века заставляли считаться с ним даже самых влиятельных московских дельцов. Общество Монташев и компания под его руководством стало не просто компанией, а целой экономической вселенной. Нефть, транспорт, банки, сделки, которые заключались в кабинетах, где воздух был густ от сигарного дыма и больших ожиданий. В деловых кругах Левона уважали за расчетливость, а в московской светской хронике его любили за страсть. Его настоящей стихией были лошади, сотни чистокровных скакунов, конюшни, где каждый денник был устроен с почти театральной тщательностью, и ипподром, который он превращал в сцену для собственных триумфов. Его жеребец Галуст в 1914 году взял дерби. И эта победа стала не просто спортивным достижением, а чем-то вроде манифеста. Москва умеет не только торговать и строить, но и чувствовать азарт, видеть красоту в стремительном беге, в изгибе шеи, в том, как копыта отбивают ритм по дорожке. А теперь свернем с проспекта и пройдем к Скаковой улице. Здесь, в доме 3, строение 1, стоят знаменитые скаковые конюшни Монташова. Архитектура здесь почти венская барокко, но с московским характером. Массивная арка, над ней башенка, флюгер в виде лошадки, который и сегодня, если присмотреться, будто готов сорваться с места и унестись вперед. В этом здании нет показной роскоши, но есть упрямая гордость владельца, который хотел, чтобы даже стены говорили. Здесь живут лошади, и это важно. Вензель ЛМ снова встретит нас, как напоминание, что у этого места был хозяин, который не боялся ставить на кон все. С Монташовым связана и одна из самых ярких московских легенд. Будто бы за одну ночь он выиграл в карты у Николая Рябушинского виллу «Черный лебедь» в Петровском парке. Не знаю, насколько эта история правдива, сама ее живучесть говорит о многом. После революции

0: Революция, его мир рухнул. Нефтяные промыслы национализировали, Монташов уехал в эмиграцию. Но и там он не расстался с лошадьми. Вместе с легендарным жокеем Вингфилдом, которого называли «черным маэстро», он продолжал заниматься скаковым делом и даже сумел однажды выиграть крупный приз в Париже. Судьба его в эмиграции была полна контрастов. От миллионов к работе таксистом, от роскошных вечеров к будничным поездкам по улицам, где когда-то его имя знали все.
1: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Вы услышали песню на Радио 7, но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Радио 7. О погоде.
1: Столица солнце и малооблачно. В эти минуты за окном 19 градусов тепла. Максимальная температура сегодня поднимется до плюс 24. В течение дня осадков не предвидится. Вечером 18, предстоящей ночью плюс 14. В Москве 11 утра. О событиях в стране и мире расскажет сейчас Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Россияне с 1 сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Нововведение позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, которые были заключены с января прошлого года. Экономисты поясняют, граждане смогут вернуть уплаченный налог с суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год. Если договор страхования оформляется в пользу детей, максимальная планка для расчета вычета будет выше, до 500 тысяч. Россиян предупредили о мошеннических схемах перед запуском цифрового рубля. Аферисты могут звонить от имени Центробанка и уговаривать срочно перевести накопления в новую форму валюты для сохранности. Также стоит ожидать появления фишинговых сайтов и приложений-клонов, имитирующих кошелек цифрового рубля, и мошеннических QR-кодов, подменяющих настоящий платежный код при оплате в магазинах. Подчеркивается, что все операции с цифровым рублем доступны исключительно через официальное приложение своего банка. В Росстате выяснили, какие овощи россияне едят чаще всего. В год на одного жителя страны в среднем приходится 23,5 килограммов огурцов и помидоров. В списке самых популярных продуктов из этой категории также оказались свекла, морковь и другие корнеплоды – 15,5 килограммов, арбузы и дыни – 14,5 килограммов. В Росстате добавили, что жители страны за последние 20 лет стали употреблять почти на 20% больше овощей и бахчевых. Российский парашютист Сергей Бойцов прыгнул из стратосферы и установил мировой рекорд. Спортсмен совершил прыжок с теплового аэростата на высоте 11,5 километров в Алтайском крае. Предыдущий рекорд составлял 10 километров и принадлежал парашютистам из Польши. Россиянин находился в свободном падении 2 минуты 30 секунд и развил максимальную скорость 500 километров в час. Парашют был раскрыт на высоте 1500 метров. Общее время полета составило 7 минут 19 секунд. В реализации проекта были задействованы порядка 100 специалистов. Подготовка включала комплекс наземных и летных испытаний.
1: Как думаешь, Сергею было страшно хоть немного?
2: Ну, судя по той картинке на видео, посмотри обязательно. Мне кажется, он в таком счастье пребывал.
1: Угу.
2: Я бы тоже хотела.
1: Ну, прыгнешь как-нибудь.
2: Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
0: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
1: Благодарим Диану за новости. Вы слушаете «Радио 7». Добро пожаловать. Встречаем воскресное утро с приятной музыкой не только. Дальше у нас Энрике Иглесиас и Мадонна. А прежде норвежское трио «Аха» напомнит,

Мадонна в нашем эфире. Не так давно она праздновала 68-летие на греческом острове Корфу. Певица провела там неделю вместе с детьми, бойфрендом Акимом Моррисом и самыми близкими друзьями. Мадонна устроила яркий праздник для себя и своих любимых. Неделю они отдыхали на роскошном курорте, били посуду по греческой традиции, веселились, катались на вертолетах и кормили кошек. Судя по фотоотчету, все прошло очень даже. Мадонну с прошедшим от всей души. У нас же впереди Джо Кокер, а сначала Келли Кларксон на Радио 7.

0: Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». Создание знаменитого низкочастотного звукового эффекта, известного в киноиндустрии как «Брам», приписывают именно Хансу Циммеру. И звучит он так. Эффект прозвучал в фильме Кристофера Нолана «Начало» и моментально стал главным трендом в трейлерах всех голливудских блокбастеров десятых. Для того, чтобы создать тот самый «Брам», Ханс Циммер взял первый такт песни Эдит Пиаф «Но je ne regrette rien» и замедлил его в сотни раз.
1: Но, rien de rien. Но, je ne regrette rien.
0: Ярости в этот цифровой каркас добавили 9 тромбонистов, в упор расстреливавшие стену студии басовыми аккордами. А финальный удар по клавишам рояля добавил звуку металлический скрежет. Пропущенный через аналоговые синтезаторы, этот гибрид акустики и электроники превратился в легендарный постапокалиптический трубный глаз, который заставил вибрировать кресла кинотеатров по всему миру. Радио 7. Уикенд Ханса Циммера.

0: «Музыкант» Ханса Циммера. Только на «Радио 7». Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи. Реклама. Радио 7 представляет. Больше культуры в программу «Вашего лета». Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город. В парке «Зарядье». Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз. Опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве». 0+.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в «Читай-городе» купили все нужное к школе и получили подарки.
5: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
0: Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+. Радио 7.
6: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

Нелли и Келли Роланд только что. И только что заметил, как две новости идут друг за другом. Первое. Меган Маркл может сняться в третьем сезоне сериала «Джентльмены». И следом идет. Кандидатуру Меган Маркл на роль в «Джентльменах» отозвали из-за негативной реакции британцев. Недолго Маркл участвовал в кастинге, а учитывая, как Гай Ричи круто подбирает актеров на роли, может быть, для Меган была какая-нибудь, ну, очень подходящая роль, а мы теперь не узнаем, как бы это могло быть. Ну и ладно. Вернемся к музыке. Майкл Болтон скоро, а R.E.M. уже сейчас.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

Эти мелодии отправляют нас в открытый космос. Заставляют сомневаться, где сон, а где реальность. И встречают на палубе пиратского корабля. Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». Сегодня вспоминаем музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем

0: удивительные истории ее создания. Слушаем фильмы, смотрим музыку. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
7: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
9: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
10: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
11: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
2: В столице малооблачное солнце, средняя температура в городе плюс 21, плюс 23. В течение дня осадков не предвидится. Вечером 18, предстоящей ночью плюс 14. Завтра, понедельник, синоптики обещают облачно с прояснениями и небольшой дождь. Утром завтра плюс 16, днем 19 градусов тепла.
3: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
2: В Москве полдень. С выпуском новостей Диана Макеева. Диана, привет.
4: Привет, Женя. Всем добрый день. Министерство иностранных дел России занимается разработкой комплекса мероприятий по охране жизни и здоровья избирателей на зарубежных участках. Об этом сообщил посол по особым поручениям Максим Райдер. По его словам, в связи с обстановкой в мире для ведомства является приоритетом обеспечение безопасности сотрудников избирательных комиссий и голосующих россиян. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва будут проходить в России в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Граждане смогут проголосовать на участках или дистанционно. Выразить свою позицию также смогут находящиеся за границей россияне. Избирательные участки откроют как минимум в 31 стране. С 1 сентября в России вступает в силу закон, позволяющий гражданам добровольно устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Об этом напомнили в Госдуме. По словам депутатов, с этой даты у россиян появится возможность самостоятельно ограничить себе доступ к ставкам. Такой механизм, отмечают парламентарии, направлен на защиту граждан и их семейных бюджетов от потенциально опасных последствий игровой зависимости. Инициатива знаменует переход от исключительно запретительной модели к инструментам, позволяющим человеку самому управлять своими рисками. Минздрав с 1 сентября изменит порядок выдачи медицинских справок. В нормативные акты вводится понятие «близкие родственники». К ним относятся родители, дети, усыновители и усыновленные, братья и сестры, внуки, бабушки и дедушки. Приказ также четко регламентирует, какую именно информацию можно получить по запросу. Это данные о контактах с инфекционными больными, сведения о прививках, информация об оказании помощи в медицинской организации и данные об оказанных услугах. Выдавать справки будут в произвольной форме, на бумажном носителе или в электронном виде. Аналитики назвали стоимость минимального школьного набора для подготовки ученика в этом году. Родителям потребуется 19 тысяч рублей. Это на 7% больше по сравнению с 2025. В минимальный школьный набор входят форма, рюкзак, рубашка, брюки, туфли, кроссовки, футболка, дневник, комплект тетрадей, канцелярия и пенал. Подчеркивается, что число покупок школьной формы стало ниже на 4% год к году, при этом средний чек вырос на 8% и составил 5452 рубля. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Вудян. Всем отличного дня.
0: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
2: Службе информации нашей большое спасибо. Вы слушаете

Слушайте Радио 7, это выходные на Семи Холмах. Продолжаем ставить любимую музыку в начале дня. Дальше Dire Straits, также скоро Адель присоединится, а сейчас Lighting Seeds.

Story of My Life. И, кстати, о мастере жизненных историй в кинематографе. Вуди Аллен начнет съемки нового фильма в Мадриде уже в октябре. 90-летний режиссер выступит и сценаристом, и постановщиком. Проект получил значительную государственную поддержку по 1,5 миллиона евро от автономного сообщества Мадрид и городского совета. Общий бюджет составляет около 10 миллионов евро. Согласно условиям финансирования, в названии фильма должен фигурировать Мадрид. Я думаю, для Вуди это легкая задача. И, конечно, поражает его мощная работоспособность, учитывая возраст. Дальше из музыки у нас Джей Ло, а еще Texas.

Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». Ханса Циммера сложно назвать человеком с простой личной жизнью. За плечами 68-летнего композитора уже два брака. С первой супругой, моделью Вики Каролин, у него есть общая дочь Зои. А во втором союзе с Сьюзан Циммер родилось четверо детей. Сьюзан они окончательно расстались в 2020 году после длительных отношений. А летом 2023-го Циммер снова обручился, сделав предложение своей возлюбленной прямо во время концерта. При этом личные драмы никогда не мешали Хансу писать музыку, а скорее наоборот. Ведь помимо блокбастеров, именно Циммер создал саундтреки для главных романтических комедий нулевых, таких как «Отпуск по обмену», «Простые сложности» и «Любовь по правилам и без». Радио 7. Уикенд Ханса Циммера.

0: Музыкант Ханса Циммера. Только на Радио 7.
1: Внимание! На связи агент Радио 7. Докладываю обстановку.
0: Весь август в эфире Радио 7 будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7».
1: Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
2: Тайная персона. Радио 7.
1: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
0: Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
3: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай-город».
4: А еще там дают подарки за покупку.
5: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
6: Индия. Ближе, чем вы думаете. Танцы Болливуда, индийская кухня, ярмарка йога, мехенди, модные показы и настоящая индийская свадьба ждут вас на фестивале «День Индии» с 20 по 23 августа в Гостином дворе. Подробности на indiaday.ru 0+.
7: Ваш кар...
8: Наш прайс! Кар-прайс!
9: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
0: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
1: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Радио 7.
10: На 7 холмах.
1: 104.7 FM. Отличные выходные на 7 холмах.

Feel It Still, это Portugal The Man. В воскресном эфире сегодня уже 23 августа, а на этой неделе один биолог назвал россиянам самый грязный предмет в доме, о том, на какой вещи скапливается больше всего бактерий, и победительницей в этой номинации стала кухонная губка. Рекордсменка по сбору грязи. И тем самым напомнили нам всем, что их нужно менять раз в две недели. Спасибо, биологи, обязательно так и сделаем, ответил я за всех почему-то. У нас же дальше travel рубрика «Вояж», где Ольга Яковина расскажет кое-что интересное о Индии. И будет это сразу после Тони Брэкстона.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Индия – одна из самых ярких стран Азии. Если вам доводилось видеть пару болливудских фильмов, вы наверняка...

0: называется «День независимости» – главный национальный праздник Индии. Так что любой турист в это время оказывается буквально в сцене из болливудского фильма, просто выйдя на улицу. Можно и увидеть своими глазами, как такие сцены снимаются. В Мумбаи, где находятся болливудские студии, для туристов устраивают специальные киноэкскурсии. Можно погулять по декорациям студии, примерить наряды актеров и даже увидеть реальные съемки. Для тех же, кто хочет не просто смотреть на весь этот праздник жизни со стороны, а стать его непосредственным участником, в Индии предлагают специальные культурно-танцевальные туры, благодаря которым за неделю запросто можно научиться выплясывать как болливудские герои или как веселые пенджабские парни из рилсов. Участники таких туров между экскурсиями по дворцам Махараджи, фортам и храмам берут мастер-классы по индийскому танцу, учатся надевать сари и наматывать челму, а заканчивается тур большим совместным танцем. Такому видеоотчету о путешествии кассовые сборы и колоссальный успех в прокате обеспечены. Впрочем, оказаться в самом центре яркого индийского праздника можно и в Москве. С 20 по 23 августа в Московском гостином дворе проходит фестиваль «День Индии». В программе индийские танцы и музыка, традиционная кухня, большой базар, йога, аюрведа, мехенди, мастер-классы и даже индийская свадьба. Ход, кстати, свободный. Можно считать это небольшой репетицией перед тем, как отправиться в Индию по-настоящему.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл» — два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Да, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rules/0+.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к России.

0: российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-4980-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва, УГРН 105-774. 732-02-78.
4: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
7: 0+ реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: В столице переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 21, плюс 23. В течение дня осадков не ожидается. Вечером 18, предстоящей ночью плюс 14. Завтра, понедельник, синоптики обещают облачно с прояснениями и небольшой дождь. Утром 16, днем плюс 19.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
1: В Москве 13 часов.

воскресном эфире Роксет. И не могу не напомнить, что слушать Радио 7 стало еще удобнее. Дело в том, что у нас появилось новое официальное приложение станции Радио Хаб. Теперь ничто не отвлечет вас от любимой музыки. Вы можете просто скачать его в вашем магазине мобильных приложений, запустить в один клик и наслаждаться эфиром Радио 7. Скачивайте, пользуйтесь и слушайте музыку на все времена, когда вам это удобно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». Двукратный обладатель «Оскара» Ханс Циммер абсолютно не похож на человека, который планирует уходить на покой. Продуктивность легендарного композитора, приближающегося, кстати, к 70-летию, могут позавидовать некоторые его молодые коллеги. Он параллельно пишет музыку сразу к десятку проектов – от «Кунг-фу Панды 4» до «Гладиатора 2». При этом Циммер продолжает работать над главными кинематографическими франшизами современности. Создав музыку к первой и второй частям «Дюны», а также главную тему для «Формулы-1», композитор уже сейчас пишет партии к третьей «Дюне». Кажется, пауз в его гастрольном и студийном графике не предвидится еще очень долго. Радио 7. Уикенд Ханса Циммера.

0: Уикенд Ханса Циммера. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Метры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
1: Ваш кар...
2: Наш прайс!
0: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой «Озонбанка» с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная «Озон» карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
0: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.

0: длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов. Акция действует на АЗС «Статнефть» с 11 декабря 2021 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Статнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
1: МХТ имени Чехова представляет спектакль «Дон Кихот». Булгаковская версия истории великого рыцаря печального образа оживает в атмосфере театра 1930-х годов. Благородство, мечты, искрометный юмор в яркой постановке, где реальность и воображение переплетаются в поединке эпох. В ролях Илья Козырев, Полина Романова, Иван Волков, Ирина Пегова. 3 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

финале моей эфирной смены сегодня Джордж Майкл. Я, Евгений Водян, благодарю вас за компанию. До встречи в следующие выходные. Далее в эфире «Музыка на все времена». Любимые песни от лучших мировых артистов. Я желаю вам прекрасного продолжения дня и легкого понедельника в компании «Радио 7».

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Помните у Федора Михайловича Достоевского? В романе «Преступление и наказание» читаем портрет Родиона Раскольникова. Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская, но вся уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырках и пятнах, без полей и самым безобразнейшим образом заломившаяся на сторону. В качестве определения для сегодняшнего слуха более всего странно звучит слово «циммермановская». А история тут такая. Уроженец Ревеля, ныне это Таллин, купец второй гильдии, Карл Фридрих Циммерман, имел в Петербурге на набережной Водного канала фабрику круглых и форменных шляп. Федор Михайлович Достоевский и сам ходил в такой. И Петр Ильич Чайковский, который слыл денди, тоже покупал шляпы у Циммермана. Циммермановские шляпы – лаконичные и ловкие головные уборы. Ими бредили записные русские модники в середине и второй половине XIX века. Их упоминали в романах и повестях. О них с ностальгией писали мемуаристы. Вот, например, цитата из Александра Дружинина, 1865 год. «У нас был один новеллист, всякий раз обрисовывавший своих изящных героев такими словами. На голове НН превосходно сидела циммермановская шляпа. Есть циммермановская шляпа, и все кончено. Вне циммермановской шляпы нет счастья. Циммермановская шляпа избавляет нас от наблюдения внутренней стороны характера. Циммермановская шляпа представляет собой геркулесовые столпы хорошего тона». Как я уже сказал, эти головные уборы называли по имени их создателя, петербургского мастера Циммермана. Окончив Петровское коммерческое училище и став второй гильдии купцом, он занялся галантерейной торговлей, затем открыл шляпную фабрику на Петерговском проспекте в доме Шварца и шляпный салон Циммерман на Невском проспекте у церкви святых Петра и Павла. А в Москве циммерманы еще в 1870-х годах купили особняк на Первой Мещанской улице. Сегодня это проспект Мира. Дом был записан на Софью Федоровну Циммерман. Она прожила тут в уютном ампирном особняке несколько десятков лет, до 1904 года. В 1902 году ей пришла в голову идея переделать особняк на современный манер. Сам дом построили еще в 1811 году. Потом, после пожара 1812 года, восстановили через ремонт. Перестроили в 1828 при смене владельцев. И в начале 20 века настало время, когда двухэтажный классический особняк с мезонином в 5 окон, с характерным для позднего классицизма лаконичным фасадом и анфиладной планировкой, настало время переделать в особняк в стиле модерн. Основа осталась, но дом надстроили третьим этажом, пристроили флигель, богато декорировали по моде эпохи. В 1904 году продали раз, в следующем – второй, еще через пару лет – в третий. По воле последнего дореволюционного владельца, купца, на фасаде появился вензель, буква «М». Его фамилия была Моргунов. В 1925 году особняк был передан наркомату здравоохранения для устройства в нем туберкулезного диспансера, который и располагался здесь в течение 80 лет. После тут чего только не было. Однако сейчас особняк реставрируют, и сюда заедет хор турецкого. Надо им подсказать про циммермановские шляпы, ведь даже Чайковский ими не пренебрегал.
0: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Эти мелодии отправляют нас в открытый космос. Заставляют сомневаться, где сон, а где реальность. И встречают на палубе пиратского корабля. Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». Сегодня вспоминаем музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем удивительные истории ее создания. Слушаем фильмы, смотрим музыку. Только на Радио 7.
1: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000.

0: Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Столица малооблачное солнце. Средняя температура.

0: температура в городе плюс 21, плюс 23. В течение дня сегодня осадков не предвидится. Вечером 18, предстоящей ночью плюс 14. Завтра, в понедельник, синоптики обещают облачно с прояснениями и небольшой дождь. Утром 16, днем плюс 19.
1: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
2: В Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». Коллеги отговаривали Ханса Циммера от работы над «Пиратами Карибского моря». Морские приключения считались устаревшим жанром, а сам Ханс вообще был связан контрактом с другим фильмом. Но композитор все равно не удержался. На одну ночь он засел в студии и записал демо-вариант будущего саундтрека, в котором уже звучала ранняя версия той самой «He is a Pirate». Дальше началась настоящая гонка со временем. Циммер передал работу своему коллеге Клаусу Бадельту, а тот вместе с целой командой композиторов за несколько недель превратил наброски в готовый саундтрек. В итоге «Пираты Карибского моря» стали мировым хитом, а музыка Циммера — неотъемлемой частью образа Джека Воробья и одной из самых узнаваемых кинотем. Кстати, название «He's a Pirate» появилось не случайно. Именно эта фраза звучит в фильме из уст губернатора Порт-Ройла и отца Элизабет Уэзерби Суона в отношении знаменитого пирата. Радио 7. Уикенд Ханса Циммера.

0: Музыкант Ханса Циммера. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Мэтры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
1: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
0: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Водкин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
2: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
4: Индия. Ближе, чем вы думаете. Танцы Болливуда, индийская кухня, ярмарка, йога, мехенди, модные показы и настоящая индийская свадьба ждут вас на фестивале «День Индии» с 20 по 23 августа в Гостином дворе. Подробности на indiaday.ru. 0+.
5: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
6: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
0: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
7: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
0: Радио 7.
8: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи. Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик.

0: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
1: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreeing/rules/0+.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
6: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020. 2026-го.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Приложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
0: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
1: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
13: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
1: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Столица малооблачное солнце. Средняя температура в городе плюс 21, плюс 23. В течение дня сегодня осадков не предвидится. Вечером 18, предстоящей ночью плюс 14. Завтра, в понедельник, синоптики обещают облачно с прояснениями и небольшой дождь. Утром 16, днем плюс 19.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». Ханс Циммер родился в немецком Франкфурте на Майне и с самого детства проявлял бунтарский характер. Мальчик обожал играть на пианино, которое стояло дома, но категорически не переваривал уроки и расписание. Занятия с приходящим репетитором закончились, толком не начавшись. Циммер сбежал после пары уроков. Позже музыкант с юмором вспоминал, что в том конфликте либо он убил бы учителя, либо учитель его. В итоге Циммер остался самоучкой, причем будущий композитор не только познавал азы музыкальной грамоты, но и постоянно модифицировал свои инструменты, как умел. Например, однажды прикрутил к старенькому домашнему пианино бензопилу. Вряд ли ему позволили бы сделать такое на уроках в музыкальной школе. Радио 7. Уикенд Ханса Циммера.

0: «Музыкант Ханса Циммера». Только на «Радио 7». Реклама. «Радио 7» представляет «Больше культуры» в программу «Вашего лета». Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. «Культурный город» в парке «Зарядье». Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве. 0+.»
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: МХТ имени Чехова представляет спектакль «Дядя Ваня». Настоящее театральное событие, которое стоит посетить каждому ценителю искусства. Это современная интерпретация одной из знаковых пьес Антона Павловича Чехова. История о жажде любви, несбывшихся мечтах, о небе в алмазах, до которого так хочется, но нельзя дотянуться. В главных ролях Павел Чинарев, Сергей Епишев, Светлана Колпакова, Авангард Леонтьев. 6 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Заряди с бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Индия. Ближе, чем вы думаете. Танцы Болливуда, индийская кухня, ярмарка, йога, михенди, модные показы и настоящая индийская свадьба ждут вас на фестивале «День Индии» с 20 по 23 августа в Гостином дворе. Подробности на india.day.ru. 0+.
5: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай-город».
6: А еще там дают подарки за покупку.
7: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
8: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
9: Ночь пройдет, пройдет, поранит нас на солнце.
8: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
10: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. ТЭНК-400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах ТЭНК. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
11: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
12: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
13: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
14: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rus/. 0+.
15: Два рамных внедорожника Havail. Два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.

Ру. В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Столица малооблачное солнце. Средняя температура в городе плюс 21, плюс 23. В течение дня сегодня осадков не предвидится. Вечером 18, предстоящей ночью плюс 14. Завтра, в понедельник, синоптики обещают облачно с прояснениями и небольшой дождь. Утром 16, днем плюс 19.

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». Свой первый «Оскар» Циммер получил в 1995 году за саундтрек к фильму «Король лев». Композитор решил поэкспериментировать с этническими мотивами и настоял на участии южноафриканского музыканта Лебо М. Именно его голос звучит в знаменитом вступлении к «Circle of Life». Лебо исполняет первые строки на языке зулу. В результате саундтрек получился совсем не похожим на обычную работу студии Disney. Африканские хоры и фольклорные мелодии придали музыке неповторимый колорит. Альбом оказался настолько успешным, что разошелся тиражом более 15 миллионов экземпляров и стал самым продаваемым саундтреком в истории анимационного кино. Радио 7. Уикенд Ханса Циммера.

0: Уикенд Ханса Циммера. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит, это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик». В постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Индия. Ближе, чем вы думаете. Танцы Болливуда, индийская кухня, ярмарка, йога, мехенди, модные показы и настоящая индийская свадьба ждут вас на фестивале «День Индии» с 20 по 23 августа в Гостинном дворе. Подробности на indiaday.ru. 0+.
3: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
4: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
0: Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Метры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
5: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
0: Радио 7.
6: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. На окраине Читы, столицы Забайкалья, есть высокий каменистый холм – Титовская сопка. Место это совершенно уникальное. Во-первых, горка – это самый настоящий вулкан, только очень-очень древний. Он уснул еще в эпоху Мезозоя. Во-вторых, исследователи обнаружили на сопке невероятное количество палеонтологических и археологических артефактов. Кости шерстистых носорогов и бивни мамонтов. Стоянки древнего человека и мастерские, где неандертальцы изготовляли каменные орудия, наскальные рисунки и святилища кочевников. В общей сложности более 30 доисторических памятников. Ну а в-третьих, Титовская сопка – это очень красивое место с впечатляющими природными пейзажами и крутыми видами. 3 года назад здесь начали строить уникальный этно-археопарк Сухотина. И нынешним летом как раз закончился первый большой этап его благоустройства. У подножия Титовской сопки появился музей в виде 26-метрового эвенкийского чума. На вершине сопки появилась смотровая площадка с часовней и буддийским молельным домиком. Уже почти готовый большой амфитеатр для проведения праздников и фестивалей и здоровенная фигура мамонта в натуральную величину – 3,5 метра в высоту и 6 в длину. А в эти выходные на сопке открылась оборудованная экотропа «Большое Сухотино» с деревянным настилом, мостиками, туалетами, лавочками и информационными щитами. Кольцевой пеший маршрут протяженностью около 18 километров огибает всю сопку и дает возможность полюбоваться самыми разными пейзажами. Красивыми березовыми лесами, старинным сосновым бором, горной степью, а заодно и видами Читы с 4 разных ракурсов. Ну и, конечно, самые впечатляющие исторические памятники Сухотина можно увидеть. А в будущем ко всему этому добавится этнодеревня, которая знакомит с традициями и бытом народов Забайкалья, а у туристов будет возможность побывать на настоящих раскопках. В общем, смело можно добавлять эту локацию в свои планы на будущее.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Эти мелодии отправляют нас в открытый космос. Заставляют сомневаться, где сон, а где реальность. И встречают на палубе пиратского корабля. Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». Сегодня вспоминаем музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем удивительные истории ее создания. Слушаем фильмы, смотрим музыку. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
7: Топ-5 покупок месяца.
8: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: JQJ7. Впечатлить друзей.
7: Амода C7. Собрать взгляды.
8: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
7: А выбрать нужно только одну?
8: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В столице малооблачное солнце. Средняя температура в городе плюс 21, плюс 23. В течение дня сегодня осадков не предвидится. Вечером 18, предстоящей ночью плюс 14. Завтра, в понедельник, синоптики обещают облачно с прояснениями и небольшой дождь. Утром 16, днем плюс 19.
0: В Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». Судьбу 12-летнего Ханса предопределил случайный поход в кинотеатр. Показывали «Однажды на Диком Западе». Мальчика до глубины души поразила музыка Эннио Морриконе. По мнению Циммера, она делала особенной каждую сцену культового вестерна Серджио Леоне. Выходя из зала после сеанса, мальчик пообещал себе, что свяжет жизнь с написанием саундтреков к кино. А вот ориентирами в плане классической музыки композитор всегда называл Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера и Франца Шуберта. Именно у них он учился выстраивать монументальную драматургию, которую позже перенесет в голливудские блокбастеры. Радио 7. Уикенд Ханса Циммера.

0: Реклама. Радио 7 представляет «Больше культуры» в программу «Вашего лета». Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город в парке Зарядье. Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве. 0+.
1: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
2: А еще там дают подарки за покупку.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
5: Ночь пройдет, пройдет, пора не нас на солнце.
4: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
6: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Обычные московские дома хранят сотни историй. Вот, скажем, Ленинградский проспект, 19. Сейчас это спокойный жилой дом, ничем особенно не примечательный на первый взгляд. Серая громада советской постройки, стоящая на второй линии. Но если чуть замедлить шаг и прислушаться к прошлому, перед нами развернется целая империя из золота, серебра, бронзы и тончайшей эмали. Фабрика Андрея Михайловича Постникова, купца и коллекционера икон, чьи предметы и сегодня экспонируются в крупнейших столичных музеях. Фабрика Постникова начиналась как небольшая мастерская, но очень быстро стала одним из самых уважаемых производств в России. И дело тут не только в масштабе, а в том, что Постников умел соединять безупречную технику с художественным вкусом. Его мастера владели сложнейшими приемами – сканью, многоцветной эмалью, чеканкой, позолотой. А еще они умели слышать заказчика, ведь часто эскизы для изделий приходили от известных архитекторов и художников. И задача была перевести рисунок в металл так, чтобы вещь не просто существовала, а жила в пространстве храма или дворца. И вот, если мы с вами хотим увидеть самые яркие следы этой мастерской, нам нужно отправиться в Московский Кремль. В Благовещенском соборе до сих пор стоит рака с мощами святых, созданная на фабрике Постникова в 1894 году. Представьте себе, на постаменте из серого мрамора древнерусская гробница, строгая и торжественная. На ее покатых сторонах 28 углублений для серебряных золоченых ковчегов с частицами мощей, а по бокам высокорельефный орнамент, словно оживший узоры XVI века. Рядом с ракой ажурный решетчатый экран и напольные светильники. Все это единый ансамбль, где каждая деталь продумана и исполнена с ювелирной точностью. Из величественных

соборов в уютную, почти интимную историю приглашаю я вас. В музеях Московского Кремля хранится дорожный сервиз, заказанный в 1873 году императрицей Марией Александровной. Он предназначался для супруги американского посла в Гонконге. И это уже совсем другая страна.

0: еще музей. Так дипломатический подарок стал частью национальной памяти. Если же хочется увидеть еще менее парадные, тихие свидетельства мастерства, отправляйтесь в Государственный исторический музей. Там экспонируется флакон из серебра со стеклом, вещь последней четверти 19 века, где техника и изящество сливаются в одном предмете. Или там же можно увидеть серебряную солонку с памятной надписью «Московская политехническая выставка 1872 года, мая 30-го дня». Ее делали прямо в павильоне Постникова, и посетители могли наблюдать, как мастера чеканят металл, словно творят магию на глазах у публики.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: Радио 7 о погоде.
3: Столица малооблачное солнце. Средняя температура в городе плюс 21, плюс 23. В течение дня сегодня осадков не предвидится. Вечером 18, предстоящей ночью плюс 14. Завтра, в понедельник, синоптики обещают облачность с прояснениями и небольшой дождь. Утром 16, днем плюс 19.
2: В Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». Путь к мировому признанию Циммер начинал в Великобритании, куда переехал еще подростком. В конце 70-х он играл на клавишных в нескольких нью-вейв-группах и с немецкой въедливостью изучал возможности первых синтезаторов. Детская привычка модифицировать инструменты помогла ему стать настоящим экспертом в электронной музыке. В этот период Циммер успел отметиться в истории поп-культуры. Он сотрудничал с группой The Buggles и снялся в их легендарном видео на песню «Video Killed the Radio Star». В том самом клипе, с которого в 1981 году стартовало вещание телеканала MTV. Радио 7. Уикенд Ханса Циммера.

0: Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
1: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой «Озонбанка» с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная «Озон» карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
3: Индия. Ближе, чем вы думаете. Танцы Болливуда. Индийская кухня, ярмарка, йога, мехенди, модные показы и настоящая индийская свадьба ждут вас на фестивале «День Индии» с 20 по 23 августа в Гостином дворе. Подробности на indiaday.ru 0+.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
5: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
0: Радио 7.
6: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 17, плюс 19. До конца дня сегодня осадков не ожидается. Предстоящей ночью 14 градусов тепла. Завтра в понедельник синоптики обещают облачно с прояснениями и небольшой дождь. Утром 16, днем плюс 19.
0: В Москве 19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». Билетом в большое кино для Ханса стало знакомство с композитором Стэнли Майерсом, автором музыки к культовому «Охотнику на оленей». Майерс предложил молодому музыканту совместно поработать над саундтреком к фильму «Лунное сияние». Напарники идеально дополнили друг друга. Майерс гениально писал симфоническую музыку, но ничего не смыслил в электронике, а Циммер виртуозно управлялся с синтезаторами, но понятия не имел, как раскладывать партитуры для оркестра. Этот взаимовыгодный союз дал мощный старт карьере Ханса. Набравшись опыта, Циммер начал писать сольные саундтреки, и в 1988 году режиссер Барри Левинсон привлек его для работы над музыкой к фильму «Человек дождя». Фильм забрал целую охапку золотых статуэток и, что важно, был номинирован на «Оскар» за лучший саундтрек. Это открыло молодому композитору двери в Голливуд, и предложения от режиссеров посыпались, как из рога изобилия. Радио 7. Уикенд Ханса Циммера.

0: Уикенд Ханса Циммера. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Метры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
4: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7.

0: конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 17, плюс 19. До конца дня сегодня осадков не ожидается. Предстоящей ночью 14 градусов тепла. Завтра, в понедельник, синоптики обещают облачно с прояснениями и небольшой дождь. Утром 16, днем плюс 19.
0: В Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
1: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой «Озонбанка» с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
3: Индия. Ближе, чем вы думаете. Танцы Болливуда. Индийская кухня, ярмарка, йога, мехенди, модные показы и настоящая индийская свадьба ждут вас на фестивале «День Индии» с 20 по 23 августа в Гостином дворе. Подробности на indiaday.ru. 0+.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 17, плюс 19. До конца дня сегодня осадков не ожидается. Предстоящей ночью 14 градусов тепла. Завтра, в понедельник, синоптики обещают облачно с прояснениями и небольшой дождь. Утром 16, днем плюс 19.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

0: Радио 7 о погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 17, плюс 19. До конца дня сегодня осадков не ожидается. Предстоящей ночью 14 градусов тепла. Завтра в понедельник синоптики обещают облачно с прояснениями и небольшой дождь. Утром 16, днем плюс 19.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 17, плюс 19. До конца дня сегодня осадков не ожидается. Предстоящей ночью 14 градусов тепла. Завтра, в понедельник, синоптики обещают облачно с прояснениями и небольшой дождь. Утром 16, днем плюс 19.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: В конце каждого часа.

Праге полночь. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.